0: Here we go now.
1: Oui, oui, merci, merci.
2: Радио Джаз. Когда душа требует джаза.